Я возвращаюсь домой. Я у нас прием. Я один, я у нас отключаюсь. Благодарю вас.